0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Возьми меня с собой.
1: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Радио «Спутник».

разлетелась вода снегом. Белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное будет ясно.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Масштабная энергоавария оставила без электричества Грузию и Абхазию. Блэкаут затронул Тбилиси, Батуми и большинство регионов Грузии. В столице этой республики перестали работать светофоры и уличное освещение. Электричество также отключилось и по всей Абхазии. В Минэнерго республики предварительно назвали причиной системную аварию на Ингурской ГЭС. В Абхазии уже начали восстанавливать электроснабжение. При этом власти Грузии причину сбоя пока официально не называют, пишут федеральные ленты. Волгоградскую область в выходные ждет рекордная жара. По данным центра ФОБОС, в воскресенье столбики термометров достигнут отметки в плюс 39 градусов в тени. В самом Волгограде 26 июля прогремят грозы и пройдет дождь. В понедельник синоптики обещают существенное ослабление жаркой погоды. После дождей температура должна упасть до плюс 28. В период до вечера 26 июля осадков в Волгограде не ожидается. Жителям региона также напоминают о высокой пожарной опасности. Мошенники чаще всего представляются волгоградцам, пенсионными и социальными службами. Объем заблокированных звонков проанализировали сотовые операторы. На втором месте попытки аферистов представиться сотрудниками госорганов, служб доставки или маркетплейсов. Постоянными среди блокировок остаются предложения дополнительного заработка или инвестиций. Чаще всего мошенники пытаются дозваниваться женщинам старше 65 лет, которые получают пенсию. Об этом сообщает со ссылкой на операторов связи «Высота 102». В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы. Срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы. Дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе, ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
4: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «Есмострой» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Евросоюз ввел рекордные за последние 4 года санкции. В список попали российские политики, включая помощника президента Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Всего санкции введены против 48 граждан и 170 организаций. В Волгоград утром в пятницу опаздывают 3 самолета. 2 рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Санкт-Петербурга прибудут с опозданием чуть больше часа. На 2,5 часа задерживается дневной рейс из Москвы. Из-за позднего прибытия самолетов 3 обратных рейса в Санкт-Петербург и Москву задержаны. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в июне составила более 23 тысяч рублей. Самая большая пенсия, по данным соцфонда, на Чукотке – 42 тысячи, а самая маленькая в Дагестане – около 19 тысяч. Средняя пенсия по России в июне составила 25 тысяч рублей. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
4: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион под названием «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Сады Придония» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня атаковали беспилотники. Один из ударов пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил утром в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов. В настоящее время идет ликвидация последствий, сказано в его сообщении. Других подробностей удара беспилотника он не привел. Также федеральные ленты пишут об эвакуации двух терминалов Wildberries, которые расположены в Ленобласти. Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. К этой минуте ограничения сняты. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской области. В сообщении синоптиков указаны сразу 4 явления. До вечера воскресенья действует предупреждение о грозе и порывистом ветре до 20 метров в секунду, а днем 26 июля порывы могут усилиться до 24 метров в секунду. Об этом пишет высота 102. Сегодня до полудня синоптики предупреждают о возможных ливнях и даже граде, который может пройти в отдельных районах региона. Днем в субботу на северо-востоке, северо-западе, а также во всех юго-восточных районах области из-за жары будет чрезвычайная пожароопасность. Архитектурная подсветка появится на Комсомольском путепроводе в Волгограде. Подрядчику за установку освещения заплатят 25 миллионов рублей. Подсвечивать путепровод будут 266 светодиодных светильников разной мощности. Перечисленные в госзакупке световые элементы используют для архитектурного освещения зданий и сооружений. Работы выполнит компания, которая зарегистрирована в Волжском. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». В середине августа, в ночь звездопада Персеиды, в небе будут видны сразу 6 планет. Пик метеорного потока в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа. Звездопад будут сопровождать Нептун, Сатурн, а также Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Начинать наблюдение можно будет с 9:30 вечера по Москве. Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник». Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. У вас день уже? Так.
1: Успел позвонить. Так. Ну, вы сделали ошибку. Сейчас конец недели, а не начало.
0: А, я, по-моему, все перепутал. Вот как обычно, да, понедельник с пятницей, наоборот. А как зовут вас?
1: Сергей меня зовут.
0: Сергей, очень приятно. Сергей, ну, понятное дело, понимаете, вот в отпуске не был давно, руководство не отпускает, поэтому, ну вот, да, допускаю такие ошибки. Ну что, Сергей, я поздравляю вас.
1: А я в понедельник в отпуск ухожу.
0: Слушайте, ну, завидую вам по-доброму. Вот так, Сергей, желаю вам прекрасно провести этот отпуск и набраться сил, что называется. И поздравляю я вас, именно вы сегодня самым внимательным оказались, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКЮ доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Порядка 50 рейсов задержано в аэропорту Пулково к утру пятницы. 15 самолетов уже ждут с запасных аэродромов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее власти Ленобласти сообщили о массированной атаке беспилотников, которую отражали минувшей ночью. Средства ПВО сбили не менее 59 дронов. Более 117 тысяч жителей Волгоградской области с начала года прошли онкоскрининги. Диагностику, назначенную при подозрениях на новообразование, пациенты проходят в центрах амбулаторной онкологической помощи. Их в Волгоградской области 14, пишет КП «Волгоград». Во всех центрах современное диагностическое оборудование. Россиянам напомнили, какие данные нельзя сообщать незнакомцам. Это коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. В МВД добавили, что телефонные мошенники по-прежнему звонят своим жертвам, представляясь силовиками, и предлагают перевести деньги на безопасные счета. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-21-11-55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Ельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 60.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Волгоградскую область в выходные ждет рекордная жара. По данным центра ФОБОС, в воскресенье столбики термометров достигнут отметки в плюс 39 градусов в тени. В самом Волгограде 26 июля прогремят грозы и пройдет дождь. В понедельник синоптики обещают существенное ослабление жаркой погоды. После дождей температура должна упасть до плюс 28. В период до вечера 26 июля осадков в Волгограде не ожидается. Жителям региона также напоминают о высокой пожарной опасности. Мошенники чаще всего представляются волгоградцам пенсионными и социальными службами. Объем заблокированных звонков проанализировали сотовые операторы. На втором месте попытки аферистов представиться сотрудниками госорганов, служб доставки или маркетплейсов. Постоянными среди блокировок остаются предложения дополнительного заработка или инвестиций. Чаще всего мошенники пытаются дозваниваться женщинам старше 65 лет, которые получают пенсию. Об этом сообщает со ссылкой на операторов связи «Высота 102». Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новое место. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны будет запущена сеть кадровых центров «Работа России». На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных, всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов. И как всегда в это самое время здесь на Радио Спутник начинается игра «Невероятный вопрос», ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Ищите квартиру в новостройке в ЖК «Рубин». Скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
7: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепной пятницы. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Пойти в отпуск.
0: То есть в начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Да, пускай будет эта версия, но вот говорим о чем-то другом. Давайте еще подумаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, доброе утро.
2: Наша версия... Побывать за границей.
0: А, побывать за границей, да, слушайте, очень хорошая тоже версия, но вот пока что правильный ответ не прозвучал.
1: Доброе утро. Может,
0: здравствуйте.
1: Огородом заниматься, да?
0: Ага, ну, слушайте, пускай эта версия тоже будет, но вот и не об этом речь идет. Давайте еще раз вопрос напомню. В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Дам я небольшую подсказку, что вот то, о чем мы сегодня говорим, это все-таки связано с финансами. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Престижная архитектурная премия при Версай представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
3: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: твои. С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В начале века это старался сделать каждый четвертый, а сейчас делает только каждый седьмой из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? И я повторю подсказку, что вот то, о чем мы сегодня говорим, это связано с финансами. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Они откладывают деньги на черный день, накапливают их.
0: Накапливают, откладывают на черный день. Какая потрясающая версия. Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну что ж, не буду я вас долго томить. Давайте сразу поздравлю вас с победой, потому что, да, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, откладывают деньги на черный день. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Татьяна, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков».
1: Спасибо большое, а я Татьяна из Трактор-Заводского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шинаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. Прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Склады компании Wildberries загорелись в Ленобласти в результате атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, 3 человека пострадали. Состояние их средне-тяжелое. Пострадавшие госпитализированы, пишет агентство ТАСС. Атакованные терминалы расположены во Всеволожском районе. В Волгоград утром в пятницу опаздывают 3 самолета. 2 рейса авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» из Санкт-Петербурга прибудут с опозданием чуть больше часа. На 2,5 часа задерживается дневной рейс из Москвы. Из-за позднего прибытия самолетов 3 обратных рейса в Санкт-Петербург и Москву задержаны. Педагоги попросили родителей не начинать подготовку школьников к ЕГЭ с первого класса. Причиной подобного является исключительно родительская тревога. Чрезмерное давление уничтожает самостоятельность и лишает ребенка любви к учебе. Если под подготовкой понимать бесконечных репетиторов, это тревожный сигнал, заявили газете «Ру-эксперты». Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека, их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской области. В сообщении синоптиков указаны сразу 4 явления. До вечера воскресенья действует предупреждение о грозе и порывистом ветре до 20 метров в секунду, а днем 26 июля порывы могут усилиться до 24 метров в секунду. Об этом пишет «Высота 102». Сегодня до полудня синоптики предупреждают о возможных ливнях и даже граде, который может пройти в отдельных районах региона. Днем в субботу на северо-востоке, северо-западе, а также во всех юго-восточных районах области из-за жары будет чрезвычайная пожароопасность. Архитектурная подсветка появится на Комсомольском путепроводе в Волгограде. Подрядчику за установку освещения заплатят 25 миллионов рублей. Подсвечивать путепровод будут 266 светодиодных светильников разной мощности. Перечисленные в госзакупке световые элементы используют для архитектурного освещения зданий и сооружений. Работы выполнит компания, которая зарегистрирована в Волжском. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила просты. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
4: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спорт».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Порядка 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково к утру пятницы. 15 самолетов уже ждут с запасных аэродромов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее власти Ленобласти сообщили о массированной атаке беспилотников, которую отражали минувшей ночью. Средства ПВО сбили не менее 59 дронов. Более 117 тысяч жителей Волгоградской области с начала года прошли онкоскрининги. Диагностику, назначенную при подозрениях на новообразование, пациенты проходят в центрах амбулаторной онкологической помощи. Их в Волгоградской области 14, пишет КП «Волгоград». Во всех центрах современное диагностическое оборудование. Россиянам напомнили, какие данные нельзя сообщать незнакомцам. Это коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. В МВД добавили, что телефонные мошенники по-прежнему звонят своим жертвам, представляясь силовиками, и предлагают перевести деньги на безопасные счета. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В Волгоградской области появятся именные стипендии для стобальников ЕГЭ и победителей Олимпиад. Соответствующий закон приняла накануне Дума региона. Впервые по 10 тысяч рублей в месяц на первом курсе смогут получать студенты, поступившие с высшими результатами на итоговых испытаниях. Мера поддержки начнет действовать уже с 1 сентября. Стипендии будут доступны выпускникам, которые останутся учиться в родном регионе. Также всем стобальникам и олимпиадникам единовременно выплатят по 100 тысяч и еще столько же тем, кто останется учиться в Волгограде, пишет КП «Волгоград». В продолжение образовательной темы более 1400 школ и садиков готовят к учебному году в Волгоградской области. В 44 школах продолжается капитальный ремонт в рамках госпрограммы и нацпроектов. Особое внимание во всех учебных заведениях необходимо уделить безопасности, заявляли ранее власти Волгоградской области. Распоряжение также касается и учреждений дополнительного образования. Об этом пишет «Высота 102». Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Пепл дискомашин». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного завершения рабочей недели. Сегодня пятница, и далее на «Спутнике» Линда.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Это Энрике Иглесиас, только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Селин Дион, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз ввел рекордные за последние 4 года санкции. В список попали российские политики, включая помощника президента Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Всего санкции введены против 48 граждан и 170 организаций. Ночь в Волгоградской области прошла без режима предупреждения о беспилотниках. Регион, по данным Минобороны, не вошел в список атакованных субъектов. Всего за ночь над Россией перехватили 571 дрон, были атакованы 16 регионов, а также Азовское и Черное моря. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Показатель сейчас составляет 2,1%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Ранее власти неоднократно заявляли, что уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Элли Голдинг, «Love Me Like You Do», еще «Белав», ты в самом начале. «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Элли Голдинг. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» «Скорпионс» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. На заправках сети «Газпромнефть» в Волгограде полностью отменили лимиты на 92-й бензин. Об этом пишет портал V1 со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли. Там уточнили, что на другие виды топлива лимит пока сохраняется. Заправки вводят ограничения от 30 до 100 литров в зависимости от вида топлива и местонахождения АЗС. Водители в регионе начали сообщать о частичной стабилизации вопроса. Об этом в том числе свидетельствует сокращение очередей. В Волгограде откроют памятник жертвам нацизма. Его установили на братской могиле жителей города, расстрелянных в 1942 году. Памятная церемония и митинг в воскресенье 26 июля пройдут на еврейском участке Верхнезареченского кладбища. Здесь, в братской могиле, захоронены останки 45 человек. Имена погибших частично установлены, пишет «Высота 102». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, как раз то самое состояние, когда хочется уже уйти на выходные, но пока еще впереди почти целая рабочая пятница. С вами Андрей Королев, хорошего завершения вам недели в компании отличной музыки. У нас впереди Мумитроль и песня, подходящая для традиционного дня свадеб, песня «Невеста».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Если вдруг у вас сегодня свадьба или вы вспоминаете прекрасные мгновения, то, конечно же, поздравляем. А песня «Невеста» очень даже кстати. Впереди Тедди Свимс и музыкальная новинка этого года «Мистер Ноу Ит Олл», а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где мы на этой неделе рассказываем про цветочки, про всевозможные травы, и сегодня речь пойдет про лаванду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лаванды перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Летняя погода, конечно, творит чудеса, и даже находясь на работе, кто-то мысленно уже где-то в районе вечера пятницы, а может быть уже и где-то приближается к выходным. У нас впереди Элис Шука и песня «Не про нас, not about us». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. В Татарстане устанавливают личности водителей и пассажиров, погибших в тяжелом ДТП в Зеленодольске. В машине, которая врезалась в дерево и загорелась, ехали 7 человек, 6 погибли. В больнице единственный выживший, 15-летний школьник. Из-за шокового состояния он не называет имя водителя. Ночь в Волгоградской области прошла без режима предупреждения о беспилотниках. Регион, по данным Минобороны, не вошел в список атакованных субъектов. Всего за ночь над Россией перехватили 571 дрон, были атакованы 16 регионов, а также Азовское и Черное моря. Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70. В туркомпаниях отмечают, что тренда Калининграда как морского курорта нет. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Тройка песен золотой коллекции нас уже ожидает, потому что приближаемся к последней четверти этого часа. И в золотую коллекцию в этот раз у нас вошли Робби Уильямс, Натали Имбруглия, а еще послушаем Билли Джоэла «A Matter of Trust». Вот с этой песни и начнем золотую коллекцию часа.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй «Волгоград», 60-57-57.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира.

0: Вишванатан Ананд. Экстренные службы выпустили предупреждение из-за жары в Волгоградской области. В период с 13.00 до конца суток 25 июля, а также 26 числа, в регионе ждут температуру от плюс 40 до плюс 42 градусов. Волгоградцев призывают быть внимательными и осторожными. За помощью жители региона могут обратиться на единый телефон 112. Сегодня в Волгоградской области также действует предупреждение о сильном ветре, грозе и ливнях с градом. С утра жители региона получили не менее 3 сообщений от спасателей. Пассажир автомобиля «Тойота», пострадавший в четверг в аварии на 3-й Продольной, остается в реанимации. Состояние пациента тяжелое, об этом пишет блокнот «Волгоград» со ссылкой на облздрав. Вчера днем в Тракторозаводском районе из-под колес грузовика вылетел лом. Инструмент пробил лобовое стекло встречной «Тойоты». Полиция обнаружила разбитую машину уже у стен больницы скорой помощи. Судя по всему, водитель в шоке сразу отвез своего пассажира к врачам. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Паулса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Паулса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
3: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Для начала сегодня послушаем «Елку». С песней «Мир открывается». Еще у нас впереди «No Doubt», «Don't Speak». А прямо сейчас «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad». И это 5 песен любви.

0: Вот такое исполнение знаменитого хита Кейлис Виспа. В пяти песнях о любви, а чуть раньше у нас Джо Дассен, Атуа. К пяти песням о любви вернемся и завтра, и послезавтра. Звучат они у нас каждый день, и каждый день в 13:05. С вами Андрей Королев, хорошей на всем пятницы. Впереди Эния, Wild Child, музыка, которая создает особую атмосферу.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Вот такие летние деньки, когда колышутся занавески на окнах, когда хочется открыть окно в автомобиле, если нет кондиционера, конечно же, будем потом вспоминать долгими зимними вечерами. Куда бы вы сегодня ни отправились, с вами отличная музыка. У нас впереди песня «Клан Каруселя», это австрийский музыкальный дуэт, и песня называется «Райд». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Евросоюз ввел рекордные за последние 4 года санкции. В список попали российские политики, включая помощника президента Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Всего санкции введены против 48 граждан и 170 организаций. В Волгоград утром в пятницу опаздывают 3 самолета. 2 рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Санкт-Петербурга прибудут с опозданием чуть больше часа. На 2,5 часа задерживается дневной рейс из Москвы. Из-за позднего прибытия самолетов 3 обратных рейса в Санкт-Петербург и Москву задержаны. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в июне составила более 23 тысяч рублей. Самая большая пенсия, по данным соцфонда, на Чукотке – 42 тысячи, а самая маленькая в Дагестане – около 19 тысяч. Средняя пенсия по России в июне составила 25 тысяч рублей. Александра Каракова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: всего-то нужно немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен золотой коллекции. Золотая коллекция уже готова. В этом выпуске у нас Дюк Дюмон, Ocean Drive, еще послушаем ATB, естественно, песня про лето, The Summer, а откроет золотую коллекцию Murray Head «Одна ночь в Бангкоке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорань, 125-770-007-0803.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Дюк Дюмон и песня, под которую приятно куда-нибудь ехать. Желательно, чтобы было свежо в автомобиле при этом. Ocean Drive называется хит. И такую песню приятно слушать и находясь в офисе. Ну и, конечно же, за рулем, что естественно. Впереди у нас Роберт Майлз «Фейбл», а еще по плану инструментальная музыка «Вангелис. Огненные колесницы».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 31 июля. 43-55-13.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Регулятор сохраняет курс на понижение показателя, начиная с июня 2025 года. В июне и июле этого года ключевую ставку ЦБ последовательно снижал на 0,25%. Ключевая ставка является показателем, относительно которого банки рассчитывают ставки по кредитам и вкладам. Обычно о пересчете действующих ставок представители банковского сектора объявляют в течение недели или двух после официального решения ЦБ. 13-летний мотоциклист пострадал в аварии в Волгоградской области. Водитель «Форда» не предоставил преимущество мототранспорту. Об этом сообщили в госавтоинспекции Волгоградской области. Авария вечером в четверг произошла в Новониколаевском районе. Подросток в больнице. Управлял мотоциклом 13-летний школьник без прав, так как закон разрешает садиться за руль мотоцикла только с 16 лет, пройдя соответствующее обучение и получив водительское удостоверение необходимой категории, напоминает КП «Волгоград». Южный парк Волгограда официально отпразднует свое открытие в субботу. Праздник 25 июля начнется в 16:00. Торжественная церемония состоится на сценической площадке. Для детей весь праздник будут работать аниматоры, пишут новости Волгограда. В 17:40 запланировано модное дефиле, завершат программу концерт кавер-группы, розыгрыш приза, который пока организаторы держат в тайне. Напомню, аттракционы в Южном парке начали работу во вторник. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Неувядающие цветочки Майли Сайрус, песня «Flowers». Песня очень вовремя, потому что сегодня в России отмечается День флориста. Все, кто сейчас находится рядом с холодильничками с цветами, поздравляем с праздником. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди Александр Маршал. Отпускаю.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: От таких песен может разыграться воображение. Это Оливия Дин, «So easy to fall in love» или «Так легко влюбиться». С помощью песен можно немного менять настроение, менять эмоции, а самое главное – путешествовать во времени. У нас впереди Рик Эсли, «Together Forever».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Надеюсь, ваша пятница, ваш финал недели проходит успешно, плодотворно, и вы уже приготовили планы на завтра и послезавтра. У нас впереди Шон Мендес и Камила Кабелло. Песня, в которой очень много летнего настроения, называется она «Сеньорита». Но сначала у нас новости.
2: Здравствуйте. Эксперты рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки Банка России. Подобные действия регулятора повлекут стремительное перераспределение богатства, что подорвет доверие к финансовой системе и даже может ее разрушить. Об этом пишет Лента.ру. На сегодняшнем заседании Центробанк вновь понизил ключевую ставку на 0,25% до 14%. Авиакомпания «Победа» отменила два своих рейса из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня самолеты должны были вылететь из Волгограда в 20:10 и 21:50. По данным онлайн-табло аэропорта «Сталинград», причиной стала отмена рейсов в направлении Волгограда в аэропортах вылета. В Госдуме озвучили статистику по приватизации жилья в 90-е и 2000-е годы. Было заключено 32 миллиона договоров, об этом пишет «Интерфакс». При этом число договоров о приватизации предприятий составило всего около 150 тысяч, подчеркнули депутаты. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
0: Реклама.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: А вот сейчас мы подошли к песням золотой коллекции. Золотая коллекция вот-вот начнется. Тройка песен уже готовы. В этом выпуске танцевальный хит Дани и Терезы и Фон Лио. Чуть раньше у нас Мадонна с очень лиричной песней «You'll See». А откроет золотую коллекцию этого часа настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс». Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. На заправках сети «Газпромнефть» в Волгограде

0: полностью отменили лимиты на 92-й бензин. Об этом пишет портал V1 со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли. Там уточнили, что на другие виды топлива лимит пока сохраняется. Заправки вводят ограничения от 30 до 100 литров в зависимости от вида топлива и местонахождения АЗС. Водители в регионе начали сообщать о частичной стабилизации вопроса. Об этом в том числе свидетельствует сокращение очередей. В Волгограде откроют памятник жертвам нацизма. Его установили на братской могиле жителей города, расстрелянных в 1942 году. Памятная церемония и митинг в воскресенье 26 июля пройдут на еврейском участке Верхнезареченского кладбища. Здесь, в братской могиле, захоронены останки 45 человек. Имена погибших частично установлены, пишет «Высота 102». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Выдать 31 июля 2026 года.

0: Это Инна с песни «Up». В этой песне тоже много лета, много солнца и много хорошего настроения. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди ДДТ в последнюю осень.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: чувствуются особые мелодии, особые ритмы, и уже хочется под такие мелодии где-нибудь отдыхать возле водоема. Только что турецкий диджей и музыкант Hakan Akush. Сегодня 24 июля, сегодня Международный день заботы о себе, так что лишний раз можно себе что-нибудь позволить приятное и полезное. А впереди у нас Рой Орбисон, «Oh, Pretty Woman», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Не забываем про золотые хиты и, конечно же, помним про музыкальные новинки. У нас впереди One Republic с новой песней «Need Your Love». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций. Накануне Евросоюз распространил ограничения на некоторые аэропорты. В АТОР уточнили, что санкции касаются только юридических и физлиц, которые находятся под юрисдикцией стран Евросоюза, пишет Интерфакс. Жители Волгоградской области предупредили об отключениях телевидения и радио на следующей неделе. Кратковременные ограничения запланированы 29 июля в среду в Паласовке. Профилактика на передатчиках федеральных каналов продлится с 10 утра до 4 часов дня, пишут городские вести. В Астане впервые состоялся полет аэротакси, об этом сообщает агентство ТАСС. Время полета составило 10 минут. В ходе маневрирования летательный аппарат преодолел дистанцию в 2 километра и 400 метров, совершив таким образом два круга. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: А сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди тройка песен золотой коллекции, три хита без перерыва. Послушаем «London Beat», «Живаго» и откроют золотую коллекцию «Black Wonderful Life».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украин 125-770-007-0803.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции London Beat, Where Are You? Уже скоро послушаем Cher, Believe. А еще у нас по плану инструментальная музыка. Жан-Мишель Жар, Magnetic Fields.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на прошлом заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны с разовыми факторами. Это цитата. Нынешнее снижение символизирует политическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. В Волгоградском аэропорту задерживаются 4 московских рейса, еще несколько вылетов отменены. Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ждали в Волгограде в 14:15, однако из-за утренних перебоев в работе столичных аэропортов пассажиры вернутся домой только в 18:20. Обратный рейс в Шереметьево вылетит в 18:50. Почти на 2 часа позже в аэропорту Сталинград окажется борт компании «Аэрофлот». С 16:50 его прибытие отодвинули на 18:40. В обратный путь до Москвы самолет отправится только в 19:50. 2 вечерних рейса «Победы» в Москву и Санкт-Петербург сегодня отменены. Коррективы в работу столичных аэропортов сегодня внесла очередная атака дронов на Московскую область, а о постепенном возобновлении их работы Росавиация сообщила несколько часов назад. Задержанный в Волгограде юрист Роман Мельниченко на допросе потребовал переводчика. Бывший преподаватель университета, подозреваемый в дискредитации вооруженных сил России, заявил на допросе, что будет говорить только по-украински. Ему предоставили переводчика, и здесь начался цирк. Сначала следователь задавал вопрос на русском, потом вопрос переводился на украинский, затем Мельниченко отвечал на русском. Мельниченко был задержан силовиками 21 июля. В его квартире прошли обыски, изъяты электронные носители, техника. Центральный райсуд Волгограда

0: Ада по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. По данным следствия, прошлой осенью Мельниченко размещал в интернете материалы, дискредитирующие вооруженные силы России, пишет «Высота 102». Аномальная жара накроет Волгоградскую область на предстоящих выходных. По прогнозам синоптиков, впервые за все лето температура в тени поднимется до плюс 42 градусов. Такое пекло синоптики прогнозируют 25 и 26 июля. При этом в воскресенье в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами и штормовым ветром до 20-25 метров в секунду. Впрочем, уже в понедельник погода сделает перерыв. Последнюю неделю июля Волгоград начнет с кратковременных осадков, и днем ожидается плюс 29. По области местами может похолодать и до плюс 23. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщает агентство ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это очень музыкально-продуктивные ребята, Португал The Man и песня Feel It Still. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, надеюсь, многие из нас сегодня продуктивны, решают рабочие задачи легко, непринужденно, чтобы в выходные к работе не возвращаться. Но чтобы сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня, у нас впереди много прекрасной музыки, дискотека «Авария», если хочешь остаться, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Это музыкальная новинка Милен Фармер, и как только мы выучим до конца все слова в этой песне, появится ее новый альбом уже этой осенью. Впереди у нас Эфор Дэвид Гёл, «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

жаждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: хорошая летняя погода, кое-кого после обеда в пятницу на работе уже не найти. И это тоже можно понять. Если вы уже отдыхаете, а может быть вы на работе, в любом случае с вами отличная музыка, впереди Imagine Dragons, Believe. А сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Кирове нанесен ракетный удар по одному из предприятий. 6 человек погибли, 26 пострадали, сообщил губернатор Александр Соколов. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал семьям всю необходимую помощь. В Волгограде очевидцы сообщают о трагедии в Краснооктябрьском районе. По словам горожан, из окна 8-го этажа многоквартирного дома выпал ребенок. Он погиб на месте, сообщает В1. В понедельник, 27 июля, волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет 3-й матч сезона. Волгоградская команда встретится с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА Хабаровск» со счетом 1-0, а первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным настроением. Послушаем танцевальный хит «Stereo Love». Еще чуть раньше «Moby» «Why Does My Heart Feel So Bad», а откроют золотую коллекцию «Pet Shop Boys».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43, 55, 13!

0: салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: и Вика Жигулина. Stereo Love. Прекрасное пожелание любви, особенно накануне выходных. Пусть и сегодняшний вечер пятницы, и выходные пройдут именно с таким настроением. С вами Андрей Королев. Желаю вам хорошего отдыха. Встречаемся после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем знаменитую скрипачку Ванессу Мэй.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. «Газпром» отменил лимиты на 92-й бензин на волгоградских АЗС. Такое решение, как объясняет облпромторг и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. Ограничения по 95-му еще действуют на АЗС этой компании. Так заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно.

0: можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит 60 литров и 100 литров на трассе. В сети АЗС «Лукойл», напомню, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на заправках. В Ворошиловском районе Волгограда в выходные отключат воду. Концессии водоснабжения продолжают работу по переврезке водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье 25-26 июля в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Это Козловская и улица Ким. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Полный список адресов, где воды не будет, с 21 часа 25 июля до 8 утра 26 есть на сайте Комсомольской правды. В понедельник, 27 июля, «Ротор» сыграет третий матч сезона. Волгоградская команда встречается с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА» Хабаровск со счетом 1-0, а первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Сейчас «Ротор» занимает 10 место, у команды 3 очка. «КамАЗ» находится на 15 позиции без набранных очков. Волгоградцев можно считать фаворитами. Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект

0: хиты и то, что в моде прекрасное предвыходное летнее настроение. Ну и мыслями мы все, конечно, уже где-то за горизонтом вечера пятницы. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Сирил Дин Льюис впереди, Fall at Your Feet. И уже вот-вот Агата Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: прекрасно ощущаем себя в непосредственной близости от завершения рабочей недели. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда. Сирил Дин Льюис только что. И впереди с нами Катин Крю.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Половина шестого вечера, пятница, это вам не шутки, уже пора собрать в кулак последние силы и поставить жирную точку в трудовой неделе. Всем удачи, Тейлор Свифт, новая песня впереди и группа «Хай-Фай». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. В Волгоградской области клещи с начала сезона покусали уже 1233 человека. По данным на 24 июля выросло число заразившихся опасными клещевыми инфекциями. 4 пациентам поставлен диагноз боррелиоз. Также зарегистрировано 2 случая крымской геморрагической лихорадки, пишет «Комсомольская правда». Жители Волгоградской области предупредили об отключениях телевидения и радио на следующей неделе. Кратковременные ограничения будут вводить в среду 29 июля в Паласовке. Профилактика на передатчиках продлится с 10 до 16 часов. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, пишут «Горвести». Россия заняла 10 место по приросту долларовых миллионеров. В прошлом году их стало больше на 22 тысячи. Абсолютный лидер по ним США, а там стало на 441 тысячу богачей больше. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Ну и в последние четверти часа мы всегда готовы слушать песни золотой коллекции. В этом сборнике Риана, Diamonds, Джо Кокер, роскошная My Father's Son и в самом начале Патрисия Касс. Отличного всем вечера пятницы.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите. Приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Риана Даймондс в нашей золотой коллекции. Между тем, до выходных уже буквально рукой подать. Это очень приятно и здорово. А в начале нового музыкального здесь Элтон Джон, Believe, и музыка понятная без слов в финале часа. Кенни Джи, Malibu Dreams.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В Волгоградском аэропорту задерживаются 4 московских рейса. Еще несколько вылетов отменены. Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ждали в Волгограде в 14:15. Однако из-за утренних перебоев в работе столичных аэропортов пассажиры вернутся домой только в 18:20. Обратный рейс в Шереметьево вылетит в 18:50. Почти на 2 часа позже в аэропорту «Сталинград» окажется борт компании «Аэрофлот». С 16:50 его прибытие отодвинули на 18:40. В обратный путь до Москвы самолет отправится только в 19:50. 2 вечерних рейса «Победы» в Москву и Санкт-Петербург сегодня отменены. Коррективы в работу столичных аэропортов сегодня внесла очередная атака дронов на Московскую область, а о постепенном возобновлении их работы Росавиация сообщила несколько часов назад. Задержанный в Волгограде юрист Роман Мельниченко на допросе потребовал переводчика. Бывший преподаватель университета, подозреваемый в дискредитации вооруженных сил России, заявил на допросе, что будет говорить только по-украински. Ему предоставили переводчика, и здесь начался цирк. Сначала следователь задавал вопрос на русском, потом вопрос переводился на украинский, затем Мельниченко отвечал на русском. Мельниченко был задержан силовиками 21 июля. В его квартире прошли обыски, изъяты электронные носители, техника. Центральный райсуд Волгограда по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. По данным следствия, прошлой осенью Мельниченко размещал в интернете материалы, дискредитирующие вооруженные силы России, пишет «Высота 102». Аномальная жара накроет Волгоградскую область на предстоящих выходных. По прогнозам синоптиков, впервые за все лето температура в тени поднимется до плюс 42 градусов. Такое пекло синоптики прогнозируют 25 и 26 июля. При этом в воскресенье в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами и штормовым ветром до 20-25 метров в секунду. Впрочем, уже в понедельник погода сделает перерыв. Последнюю неделю июля Волгоград начнет с кратковременных осадков, и днем ожидается плюс 29. По области местами может похолодать и до плюс 23. Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в

0: воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Данил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета.ру. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Куда бы ни привело нас мироздание сегодня, главное, чтобы все складывалось только так, как хочется нам. Это танцы минус музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. В продолжении вечера пятницы Сэндили, Парадайз и уже вот-вот Тедди Свимс, мистер Всезнайка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: пятница, вечер, золотые хиты, и уже практически завершена рабочая неделя. Что может быть лучше? Ну, разве что насыщенные выходные. А из музыки у нас впереди группа Кино, уже вот-вот Эрос Рамазотти, «Анамоционе пер семпре».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио «Спутник». И на часах уже половина седьмого вечера пятницы. В нашей компании хорошо всегда. Конечно, завершение рабочей недели тоже будет прекрасным. Vonatech Annely, Back to Me ждут нас впереди. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня «Лаванда».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линалилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
5: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки и, конечно же, прекрасное настроение, предваряющее собой выходные. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Гаррет Гейтс, Unchained Melody, NSYNC, Bye Bye Bye и в самом начале Джо Дассен, As It Don't Exist Epa.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции ЛГБ.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят?
0: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

бывают песни, которые будут в нас по-настоящему прекрасны. Это Garrett Gates, Unchained Melody в нашей золотой коллекции. Хорошего всем вечера пятницы. Конечно же, завершение у вас рабочей недели. Впереди у нас Rio Shine On и музыка понятная без слов. Скоро Robert Miles, Princess of Light.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по полигону под Киевом, где собрались представители ВПК Украины и проходила выставка беспилотных систем. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя ВСУ Юрия Игната, передает РИА. На мероприятии планировалось представить беспилотники, средства их обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. По данным украинской прокуратуры, погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения. Некоторые украинские СМИ пишут, что информация о военной выставке, где будут присутствовать представители ВПК страны, публиковалась заранее и сопровождалась онлайн-регистрацией. При этом, по версии других источников, место проведения было известно только ограниченному кругу лиц. В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня погиб школьник, который разбился, выпав с 8-го этажа многоэтажки. По словам очевидцев, ребенок погиб на месте. Трагедия разыгралась на улице маршала Еременко. Волгоградцы сообщают, что рядом с местом падения школьника работают медики, а также полицейские, следователи. В правоохранительных органах информацию о ЧП пока не комментируют. Что могло стать причиной происшествия, также не сообщается, передает В1. До 6 выросло число волгоградцев, заразившихся опасными инфекциями от клещей. В Волгоградской области с начала сезона клещи покусали уже 1233 человека, третья часть из них – дети. По данным на 24 июля выросло число заразившихся опасными инфекциями от клещей. Поставлено 4 диагноза – клещевой боррелиоз. Также зарегистрировано 2 случая крымской геморрагической лихорадки. Медики рекомендуют волгоградцам на природе постоянно осматриваться и пользоваться репеллентами. Волгоградские силовики провели очередной рейд по выявлению мигрантов-нелегалов и нагрянули с проверкой на поля Городищенского района. По итогам рейда с полей в отдел полиции доставили 48 иностранцев. На 6 из них составили 11 протоколов за незаконную работу и нарушение правил пребывания на территории страны. В отношении работодателя, который нанял нелегалов, проводится проверка. Такие рейды силовики проводят регулярно. В России стартовали съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. В центре сюжета бывший чемпион по боксу Евгений, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи, работы, он начинает видеть волка из мультика «Жил-был пес». Волк становится воплощением внутреннего голоса героя. Именно волк подталкивает боксера к авантюре – инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически ее спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля. Дело в том, что 8-летняя девочка оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя. Съемки займут несколько месяцев. Премьера должна состояться в конце 2027 года. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года. You shot me so damn well.

0: Ставим лучшие моменты лета и, конечно, безумно радуемся завершению рабочей недели в компании любимой музыки Минелли «Рам-пам-пам». Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного отдыха. Кавер «I love you, baby» ждет нас впереди. Чуть раньше группа «Технология».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Прекрасного всем нам вечера пятницы в компании золотых хитов. И пусть отдых будет по-настоящему интересным и насыщенным. Дэвид Гетта и Сэм Мартин впереди. Dangerous. Бонни Тайлер уже вот-вот.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде. 977-377. Волском. 205-255.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, мы дружно радуемся хитам золотой коллекции. А в этом сборнике Faithless Died, One Step Too Far, Армия любовников, Obsession. И в самом начале визитная карточка Стиви Уандера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите. Приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Дайда, One Step Too Far в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Прекрасного всем настроения, и пусть вечер пятницы радует в начале нового музыкального здесь. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. И музыка понятная без слов в финале часа. Gypsy Kings, Микаэль.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на прошлом заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны с разовыми факторами. Это цитата. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. «Газпром» отменил лимиты на 92-й бензин на волгоградских АЗС. Такое решение, как объясняет «Облпромторг» и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. Ограничения по 95-му еще действуют на АЗС этой компании. Так заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит 60 литров и 100 литров на трассе. В сети АЗС «Лукойл», напомню, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дистопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. Водители по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на заправках. В Ворошиловском районе Волгограда в выходные отключат воду. Концессии водоснабжения продолжают работу по переврезке водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье 25-26 июля в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Это Козловская и улица Ким. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Полный список адресов, где воды не будет с 21 часа 25 июля до 8 утра 26 есть на сайте Комсомольской правды. В понедельник, 27 июля, «Ротор» сыграет третий матч сезона. Волгоградская команда встречается с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА» Хабаровск со счетом 1-0, а первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Сейчас «Ротор» занимает 10 место, у команды 3 очка. «КамАЗ» находится на 15 позиции без набранных очков. Волгоградцев можно считать фаворитами. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кит Лерой и Джастин Бибер «Stay» — музыка, которую мы любим, в компании которой вечер пятницы особенно прекрасен. Меня зовут Элина Гончарова, Юлия Савичева, далее «Прости за любовь», сейчас «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
2: Волгоград, 105.1 FM.

0: 9:30 на часах. В нашей компании хорошо. Всегда, надеюсь, ее не испортит скоро Маккензи Аромба. Андвота впереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи, день неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза, не делайте резких движений. Раки. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы. Совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы. Вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы. Не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер, но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Золотая коллекция радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград. Чанган Центр Арконт. Открыт.
4: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите. Приезжайте сейчас.
3: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: В Волгограде до 35 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Песни о любви, самые красивые баллады – это романтический вечер в пятницу, который дарит нам особое настроение. А Hearts на очереди «Wonderful Life». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Раки, день будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы, совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы, вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы, не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется почищать хвосты и договариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу в нашем городе переменно облачно, вероятны дожди, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23, днем в Волгограде до 35 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.